Ишлиаммит, иллугиаммут, иливитсууллута инунгортуут. Сули иливитсуулуут. From the womb to the hearth, we come out whole.